0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Первое чеховское радио.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синери.

0: 5-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Латвии и районе 10:00.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
5: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
6: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
5: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
6: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: будущем радио. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да.
3: Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
4: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не присутствует.
7: Возрастное ограничение 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16

0: слышать. Больше, чем радио. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: будешь ты.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: вашем городе полдень.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Добрый день, друзья. Мы в эфире, а значит, это рабочий полдень. За окном погода решила быть с нами на одной волне. Не слишком холодно, не слишком лениво, но зато так красиво, правда? В общем, самое то, чтобы выдохнуть и войти с нами в этот прекрасный рабочий полдень.
0: Рабочий полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
1: С вами сегодня ближайшие 2 часа до 14.00. Я Зуля Дюкова. Всех вас приветствую. Сегодня с нами хорошая музыка, полезные

немного юмора, ну и ровно столько же бодрости, сколько нужно, чтобы день прошел как надо, друзья. Ну и стартует у нас мистер Белт. Делайте громче. 12.05 на Кометовских.

ночных очках зажигалочка, грелочка. Хочется понежиться в твоих лучах.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий полдень.
5: Наш фирменный

в мессенджер Макс. А сейчас, ну, пока я буду рассказывать новости города, да, что сегодня происходит. В общем, присылайте нам на обычный номер телефона, либо позвоните, делитесь настроением. Во-первых, у нас сегодня день города. В связи с этим до 20:00 вечера перекрыто движение на нескольких участках. Так что, если планируете куда-то на машине, лучше посмотрите маршрут заранее. Во-вторых, хорошая новость для тех, кто следит за здоровьем. Сегодня с 9 утра в городском парке культуры и отдыха работает мобильная поликлиника. Акция «Проверь свое здоровье». Можете, кстати, забежать. Вот прямо сейчас можно проверить.

успели. На улице 8 марта это все проходило. Ну, а если вы сегодня в центре, загляните в Чеховский сквер. Там с 12.00 открылась выставка цветов, овощей под названием «И чудесами урожая нас снова осень удивит». Говорят, очень красиво.

0: Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеринок.

0: ветров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123. Рабочий полдень.
2: Шикарное время продолжается, набираем обороты этой субботы. Мы работаем, конечно же, только для вас. Всем любителям хорошей музыки, ваш

0: Нам в МАКС – это ваш город, ваша комета и ваша музыка.
1: Рабочий полдень на комете.
0: А вот и первая заявка нам пишет Дмитрий из Чехова. Зуля, привет, поставь, пожалуйста, песню «Любить 2.0» для моей девушки. Она сейчас на обеде, и я знаю, она нас слушает. Хорошо, я поняла, сейчас эта песня полетит прямо к ней. Ловите, делайте громче, вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM, и это «Рабочий полдень».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?

0: профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Первый час незаметно пролетел. С вами по-прежнему я, Зуля Дюкова. В следующем часе мы послушаем, что нам советуют звезды. Не пропустите. А сейчас следующая заявка.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Ну что, приветствую всех. Всех приветствую снова. Кто присоединился, меня зовут Зуля Дюкова. Я сегодня с вами до 14.00. И это рабочий полдень. Мне стало очень интересно. Вот у вас есть человек, для которого вы выкладываете сторис в социальных сетях? Ну есть же, ну правда. Вы же не для себя все это выкладываете. Вы хотите, чтобы эта история дошла до определенного человека. И знаете, что я тут подумала? Пусть сегодня дойдет...
0: Рабочий полдень на комете. Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044. Рабочий полдень.

0: совсем скоро проиграем эту песню полностью. Ну, а сейчас, прямо сейчас, «Звери» для тебя. Делайте громче, вы слушаете «Радио Комета» 92,6 FM. И я, Зуля Дюкова.
1: Рабочий полдень на Комете.

0: реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий полдень.
5: Середина дня, комета Чехов. Это рабочий полдень, прямой эфир. До 14.00 у вас есть время написать нам, прислать свои любимые композиции. Знаете, что я заметила? Мы все сейчас такие немножко режиссеры собственных сериалов, выкладываем сторис, да, ставим треки и ждем, что это увидит кто-то там один самый важный человек. Но это не магия, это просто честность. Если вы сегодня выложили что-то с душой, знайте, что нужный человек обязательно увидит, а если нет, то мы здесь, чтобы сделать этот полдень громче. Присылайте, давайте делать так, чтобы все сбывалось. 8-916-244-00-44, присылайте в мессенджер Макс, либо звоните и делитесь своим настроением.
0: Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: если есть желание посвятить что-то своим или просто передать привет городу, пишите, мы обязательно все передадим. А сейчас у нас заявка от Эдуарда из Винникова, из солнечного Винникова. Зуля, сделай громче, чтобы начальник понял, что я уже устал. Кто-то, да, работает. Выходные. Хорошо, делайте громче прямо сейчас. «Луч солнца золотого» — прекрасная песня в исполнении «Не лето». Делайте громче.
1: Радио «Комета».

социальных сетях. Сегодня Луна в Близнецах образует тригон с Венерой в Весах. Что это значит? Первая половина дня создана для общения, встречи, приятных знакомств. Так что, если вы сегодня кому-то написали или что-то выложили, все не просто так. Слушайте теперь свой знак. Овен, сегодня вы в центре внимания. Ваша харизма зашкаливает, так что смело выкладывайте все, что хотите. Тот, кому надо, заметит и отреагирует. Телец, звезды советуют притормозить. Не спамьте в социальных сетях каждые 5 минут. Одно качественное фото, и нужный человек все поймет. Близнецы, ваш день. Общение льется рекой. Отвечайте на все сообщения, даже от незнакомцев. Судьба может стучаться именно так. Рак, сегодня вы очень чувствительны. Если хотите что-то посвятить, пишите от души, без сарказма. Ваша искренность тронет даже ледяное сердце. Лев, вы сегодня король или королева сторис, но не переигрывайте. Излишний пафос может отпугнуть. Будьте собой, и вас.

поставил лайк под старым фото, возможно, ждал повода. Сделай шаг навстречу. Стрелец, воздержитесь сегодня от резких ответов в комментариях. Ваш юмор могут не понять. Лучше выложите что-то красивое из путешествия, даже если это прошлогоднее. Водолей, вы сегодня гениальны.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.

Есть еще вещи, которые лучше не говорить, а просто можно вот включить, допустим, в рабочем полдне с 12 до 14.00, друзья. Рабочий полдень завершается. Комета 92.6 FM и я, Зуля Дюкова, когда все тайные смыслы

0: Бахчеховского района 14 часов ровно.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

же не наденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтобы его связать. И тогда я понял, что такое

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.

0: мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Je veux qu'on m'écoute, oui, je...

больше, чем радио. Слышать. Комета. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочем радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16 лет.
5: Первое чеховское радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

0: Mobile@akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Внимание! Осень замечена в Papa John's. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: земли Лопасненской, 16:00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: добра. Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
5: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Комета. Первая чеховская.
1: Штирлиц идет по нашему коридору.
2: А куда он идет?
0: В эфире рубрика «Каждый решает сам». День и вся жизнь

0: Он остался героем в народной памяти, первым перелетевшим через Северный полюс в Америку. Награды, регалии, любовь миллионов – все это судьба отмерила ему сполна. Но ничего из этого не могло сравниться с тем ощущением свободы, которое подарило ему небо. Это Валерий Чкалов. Он родился в достаточно состоятельной семье, но революция лишила Чкаловых и старого парохода, и старых долгов. Отец ушел работать в краснофлотские мастерские, туда же пристроил и сына-подростка. Когда 15-летний кочегар впервые увидел самолет, решил: «Буду сам летать на таком». Целый год Валерию пришлось трудиться слесарем в авиапарке. И все ради нее заветной службы в ленинградской эскадрилье. Уже через месяц, поднявшись в небо, новичок вдруг закрутил мертвую петлю, а потом и бочку.
1: Винца выпьешь?
2: Не выпью.
1: Вот и правильно. Ты свое попил. Намного хватит.
0: Его не раз отлучали от неба. Еще до свадьбы Валерий был осужден за пьяную драку, но получив на параде в Москве благодарность самого Ворошилова, Чкалов опять совершил сумасбродство. Перегоняя самолеты в Брянск, он решил преподать молодым урок мастерства. Максимально снизившись, Чкалов проскочил на самолете между землей и телеграфными проводами, а вот его подчиненные не смогли, воткнулись в землю. Слава богу, никто не погиб, но командира осудили на год, и опять заступничество Ворошилова спасло от тюрьмы. Его главный полет случился 18 июня 37 года. Поднявшись в небо, тяжелый АНТ-25 набрал высоту и взял курс на Северный полюс. В тот период Чкалов ощутил себя звездой и, возвращаясь обратно на корабле, ничуть не стушевался, ухаживая за голливудской дивой Марлен Дитрих. Она же была в шоке от дикого русского. Но куда больше актрису покоробило, что на пристани ее почти не заметили. Все внимание прессы досталось этому невысокому мужчине в форме.
3: Что вы скажете о человеке, который ежедневно отправляется на подвиг, точно на службу?
0: Полет в Америку сделал из Чкалова кумира миллионов, но сам он этого, казалось, не замечал. Самолеты и небо по-прежнему волновали его больше всего, а потому он лично пилотировал новые модели. Одну из них конструкторы спешили сдать к 60-летнему юбилею Сталина, и на многочисленные огрехи просто махнули рукой. Да и не верил никто, что Чкалов может разбиться. Кто угодно, только не он. И когда на высоте заглох мотор истребителя, Валерий был спокоен. Такое уже случалось и не раз. Спланировав над Москвой, пилот увел машину дальше от домов, рисковать чужими жизнями он не имел права. Самолет уже бежал по земле, когда перед глазами выросла опора ЛЭП. Удар, вспышка, темнота, и через 2 часа 34-летний авиатор скончался в Боткинской больнице. Судьба в этот раз от него отвернулась.
4: Ты это, Карп, правильно меркуешь? Сгодится нам этот фрирок.
5: Ты получи жену щи варить. Я еще ничего не решил.
0: Рубрика подготовлена совместно с журналом «Дарья Биография». Подписной индекс 31411.
6: Каждый решает сам. Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Новое Чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8 977 580 3504. Приходите.

0: Радио Комета.
1: В микрорайонах города 17 часов.
0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Песня выделяется среди всего репертуара Алены Апиной благодаря своей простоте и легкости. Слова к хиту «Леха» написал поэт-песенник Юрий Дружков. После того, как Алена Апина начала сольную карьеру, он в качестве презента прислал певице тетрадку с написанными от руки текстами песен. Среди них и были слова к композиции «Леха». А когда Алена вместе с Аркадием Укупником начали пересматривать песни и думать, над какой начать работать, то выбор сразу же пал на Леху. Доля сомнений у Алены Апиной все-таки присутствовала. Тогда в ее репертуаре популярностью пользовалась песня «Катюша», и выход будущего шлягера «Леха» как бы был повторением пройденного, но певица никогда не боялась музыкальных экспериментов. После того, как стало ясно, что песня «Леха» пользуется огромной популярностью, на нее решено было сделать клип. Он получился достаточно простым, акцент был сделан не на видеоряде, а на музыке и словах. В 1993 году Алена Апина выпустила свой второй альбом под названием «Танцевать до утра». В эту пластинку и вошла знаменитая песня «Леха». Вот так легко появилась на свет композиция, слова которой не так-то просто забыть. Работа трех талантливых мастеров своего дела — Аркадия Укупника, Юрия Дружкова и, конечно, обаятельной Алены Апиной.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Шиномонтаж. Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77. Автосервис.

слышать. Комета.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Новое Чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
4: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка. Да.
1: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
1: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
1: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
1: 8-925-480-77-77.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Чехомета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Старый Лопасня, 20.00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Комета. Первая чеховская радио.

радио. Комета. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
0: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Комета. Первая чеховская радио.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра.

0: Туда еще не проник искусственный интеллект.
1: Да, там вообще интеллект не присутствует.
2: Возрастное ограничение 16+.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

Приветствую всех, кто сейчас слушает музыкальный глобус на радио Комета 92.6 FM Чехов. Конечно же, я поздравляю вас с Днем города сегодня. Вот, и сегодня в субботу музыкальный глобус как раз. Такое бывало уже не раз. Но, тем не менее, еще раз всем поздравляю с Днем города. И я перехожу к сегодняшней теме. Сегодня тема у меня появилась после того, как, так сказать, артисты

0: решили многие, так сказать, не отставать от своих коллег от освоения торгового маркетинга и дополнительной самозанятости. Сегодняшний выпуск программы «Музыкальный глобус» на радио «Комета» рассмотрит тему торгового маркетинга и вот той самой дополнительной самозанятости на эстрадном поп- и рок-олимпе. В течение вот этого часа мы постараемся разобраться, что натолкнуло артистов на, ну, вот этот, так сказать, шаг и род занятия. Изучим рынки производства и продаж торговых марок от мировых знаменитостей. Узнаем также о вкладе поп-рок-звезд в мировую экономику и культуру. Вот, от производства пищевых продуктов, фармацевтики, парфюмерии, рекламы, там, медиа, так сказать, каналов и радио до деятельности в работе авиакомпании. Вот так у австралийской певицы Кали Минок есть свой бизнес, о котором я сейчас расскажу в следующем блоке, да? Ну, а пока тему миллионеров у нас раскроет Лиза Стансфорд с композицией «Миллиардер», даже я бы сказал, «Миллиардер». Вот, а тему богатых и бедных, точнее, бедную тему, раскроет группа «Рики Повери», которые уже в возрасте, но им приходится трудиться, поэтому у них такая, на, по-моему, на самозанятость у них времени нет. Им приходится кататься с гастролями туда-сюда, туда-сюда. И я всегда с удовольствием их жду в Москве, когда они приедут. Надеюсь, что приедут еще, хоть возраст уже почтенный, но тем не менее я всегда их жду. Итак, Лиза Стэнсфилд, Рики Повери. Дальше, соответственно, немного рекламы. И после чего мы будем рассматривать рынок артистов эстрады на маркетинговых площадках и маркетплейсах. Переходим к музыке.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио.

0: Heather Hayward.
1: Жить, как говорится, хорошо.
2: А хорошо жить еще лучше.
3: Точно.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Комета.
1: Не прячьте ваши денежки
2: по банкам и углам.
1: Несите ваши денежки,
2: иначе быть беде.
1: И в полночь ваши денежки
2: заройте в землю там.
1: И в полночь ваши денежки
2: заройте в землю где?
3: Заройте в землю где?
2: Не горы, не ранит!

0: чудес! Поле, поле, поле чудес!
1: Поле чудес!
2: Вы слушаете программу «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Сегодня у нас, так сказать, тема самозанятости, и сегодня мы рассматриваем, что-то оттолкнуло мировых звезд, так сказать, войти, так сказать, в экономику и заниматься различными дополнительными занятиями, помимо своей рода деятельности на сцене. Что касается пищевой промышленности, да, то я сегодня, пожалуй, скажу, что Кайли Минок от духов перешла в сельское хозяйство. У нее есть бизнес по продаже красного вина. И я хочу сказать, что этот бизнес попер в гору. Певица сама об этом сказала, что я невероятно потрясена и взволнована глобальным откликом на продажу более 1 000 000 бутылок игристого просекко «Розе». Менее чем за год мне посчастливилось работать вместе с отличными производителями, австралийскими виноделами. Очень рада вновь выпустить наши новые урожаи розового вина в будущем. Скажу, что цена бутылочки от Кайли Минок по курсу где-то в районе 40 долларов, вот так примерно, да. Ну, в общем, я хочу сказать, все-таки главное выбрать правильное направление, найти инвесторов и оценить возможности работы на рынке. Что касается еще одного винодела, то есть артиста по имени Боб Скакс, который с 96 года со своей женой тоже занимается виноделием. Они, так сказать, то же самое развивают вот этот род деятельности, и там бутылки стоят гораздо дороже, где-то в районе 275 долларов. И в общем, в принципе, на концертах-то, я думаю, было за Скакском можно купить эту драгоценную бутылочку. Ну, в общем, где-то вот пишут вот такая вот цена. Ну и напитки можно, конечно, на сайте приобрести. Так что это дополнительный такой заработок у артистов. Что хочу сказать. Про вино. У нас Кайли Минок с композицией «Прекрасное вино», а Боб Скакс с композицией «Локдаун» с его знаменитым хитом. Вот, поэтому и немножечко про вино, конечно же, я из фильма тут тоже кое-что нашел.
3: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
4: В этой бутылке написано, а тут
5: вино не читают.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Также американская певица Марайя Керри запустила собственную линейку ликеров под названием «Черный ирландец». Марайя Керри говорит, что у нее на это ушло 2 года. Ну что ж, Марайя Керри, она такая.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8.

0: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Больше, чем радио. Слушать и слышать.

Вы слушаете программу «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. С вами, как всегда, в это время по субботам Игорь. Сегодня в нашем выпуске тема экономики, торгового маркетинга и дополнительной самозанятости на эстрадном поп и рок-олимпе. Чем еще зарабатывают эстрадные звезды? Переходим к теме одежды, парфюмерии. В общем, вот про итальянцев нам спела только что Ингрид, но как раз вот они тоже сильные фармацевтики, парфюмерии и производстве одежды. И, естественно, артист, как публичная личность, должен выглядеть всегда на 5 с плюсом и на все 101% красивым и ухоженным. Вот тут звезды все усекли фишку. Фармацевтические и парфюмерные бренды бьются за то, чтобы именно суперзвезда прорекламировала данную продукцию. Вспомним даже компанию L'Oréal, которая, так сказать, использует всех мировых кинознаменитостей, а также звезд эстрады, кино и даже спорта. Артисты, в принципе, и сами не прочь впрягтись, так сказать, в данный бизнес и побиться, так сказать, купцами на рынке красоты. Американская суперзвезда Мадонна, например, выпустила пластинку вот MDNA когда-то, да, и создала такую же косметическую антивозрастную линию для ухода за кожей, которая разработала с личным косметологом Мишелем Пеком. Там много разных красивых флакончиков, и цены, я вам скажу, там совсем не детские.

0: Один из таких комплектов стоит аж 50 тысяч рублей. Вот так вот. Как говорится, красота требует жертв. Что касается одежда. Дженнифер Лопес также не отстает от Мадонны. У нее насчитывается, так сказать, магазины в Москве. Я не знаю, работают сейчас они, да, но Дженнифер Лопес 3 магазина в Москве открывала. JLO называется, да. И здесь также была представлена линия аксессуаров, бижутерии, главных уборов, солнцезащитных очков, купальников, нижнего белья и джинсовой одежды. И, естественно, про это в музыкальном глобусе у нас Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. И Мадонна, ну, тоже любит одеваться. Она любит одеваться, но в последнее время у нее что-то прям, я не знаю, как-то со вкусом-то стало совсем как-то не особо. Вот, мне кажется, раньше все у нее было гораздо лучше. Было. Как-то, может быть, сказывается возраст или еще чего-нибудь. Или наоборот, она хочет хиповать, так сказать, на фоне, так сказать, молодежи современной, да, и выглядеть более яркой и заметной. Но, тем не менее, композиция «Приодену тебя» в исполнении Мадонны мы, пожалуй, сейчас тоже послушаем. Итак, Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта и Мадонна прямо сейчас в музыкальном глобусе.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
2: Легким движением руки брюки превращаются. Брюки превращаются. Превращаются брюки. В элегантные шорты. Простите, маленький

Продолжаем наш выпуск музыкального глобуса. Мы никогда не забываем про нашу постоянную рубрику «Музыкальный календарь», в которой оглашаем и называем поименно тех, которым, соответственно, сегодня, так сказать, звонят и поздравляют с днем рождения. Сегодня мог бы отметить день рождения своего Фредди Меркьюри, солист группы Queen. Американская певица-актриса Рэйчел Уэлч тоже могла бы отметить свой день рождения, но, увы, увы, их нет. Норвежский исполнитель Синдре Ленч, Кевин Сим из британской группы Liberty X, Терри Эллис из женской группы N-Vogue. Я хотел бы поздравить сегодня свою одноклассницу Наталью Смирнову, которая сегодня день рождения, которая сегодня должны сделать дома какой-то сюрприз. Вот я хочу поинтересоваться завтра, что это будет, был за сюрприз. Это был ресторан, это был какой-нибудь концерт, это было какое-нибудь вообще приветствие как в каком-нибудь, не знаю, государственном учреждении, вручение награды государственной, я не знаю. Ну вот интересно, что же, так сказать, дети ей приготовили, что скрывали от нее долго-долго. В общем, сегодня она должна была это все увидеть и получить свои поздравления.

Я также поздравляю всех, кто родился сегодня в этот прекрасный день, 5 сентября. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, удачи, отличных путешествий, только с отличной музыкой. К моим поздравлениям присоединяется группа Liberty X. Еще раз всех с днем рождения, и для вас наш музыкальный подарок –

Далее по списку у нас товары народного потребления. Что могу сказать? Бренд-производитель аудиоэлектроники оборудования Beats Electronics, основан в 2006 году знаменитым рэпером Доктором Дрё. Так, стоимость наушников, которую рекламирует Леди Гага, составляет $149. Но все-таки есть огромное количество желающих приобрести этот товар. Касаемо еще темы звука, хочу сказать, что Джастин Тимберлейк стал совладельцем аудиотехнологической компании Aftermaster Audio Labs и присоединился к компании, которая занимается улучшением, ремастерингом качества звука. На его веб-сайте представлены примеры усовершенствования песен до и после Aftermaster. Ну, сейчас вот всякие Суна и прочее-прочее, но, тем не менее, я не беру искусственный интеллект. Вот. В том числе Майкл Джексон, он тут немножко перемастеривал, и Тейлор Свифт. И он сказал так: я очень рад был рад очень быть частью этой команды новаторской. В своем заявлении, когда

0: Я впервые услышал аудио после «Автормастер». Я понял, что должен быть частью этой компании и что у нас в руках есть что-то революционное. Как говорится, одной музыкой сыт не будешь, хочется и бутерброд с колбаской. Итак, Леди Гага и Джастин Тимберлейк прямо сейчас в музыкальном глобусе.
1: Скажи все-таки, что у тебя с рукой?
2: Поскользнулся, упал, закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс.
1: Это я уже слышала. Не надо меня щадить. Пусть самое страшное, но правда. Говори, что у тебя с рукой.
2: Золото, бриллиант.
1: Бросите шуточки. У тебя там не закрытый.

0: отелях, зарисовывал, фотографировал, и все это перенес в свою коллекцию. У меня на столе вот лежит рекламный проспект, и все очень качественно и красиво. Но это как-то вот, знаете, по немецкому ГОСТу. Ну, а Уилл Смит, вот, например, с своим сыном основали бренд Just Water, компанию по производству экологически чистой воды в бутылках. Вот так вот, в 2015 году. Группа Modern Talking, пожалуй, закончит сегодняшний наш эфир. Я прощаюсь с вами до завтра. Встретимся в программе «Рабочий полдень», как всегда, после 12 часов. И до 2 часов я с вами. С вами был Игорь. Пока-пока. И всем спокойной ночи. Еще раз всех с Днем города.
1: Комета.

0: Харькове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
5: Won't get leaving, glovin'.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

дышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

чем радио. Комета. Вы слушаете

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: комета.
1: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
2: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: далекі дороги.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

прощаемся мы по домам, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда?

96.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.